0: Ваше божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей.

Поносящих и добродеющих во святим и всечестнем храме всем, труждающихся, боющих и предстоящих людях, ожидающих.

Спаси, Боже, люди твои, Боже, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои, Твои,

Господи, усними отверзиши уста мы, возвесят хвалу Твою. Господи, усними отверзиши уста мы, возвесят хвалу Твою. Господи, что все умножь служащими, мнози восстают на мя, мнози глаголю души моей, не спасение ему Бози его. Ты же, Господи, заступник мой, си слава моя, и возносяй главу мою, гласа моим, как Господу возвращен, услышим от горы святые своя. Аз услух испах вас так, как Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей, укресно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразила сердца враждующими в суе, зубы грешников сокрушила иси. Господи, и спасение на людях Твои, благословение Твое. Аз услух испах вас так, как Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь мне, не же гневом Твоим накажешь мне, яко стрел Твоим взошел мне, утвердилась на мне руку Твою. Не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзидоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеша на мне, восмердеша и согниша раны мои от лица безумия моего, пострадав слякокся до конца весь день седую хожда, яко лядвия моя наполнишься поругание, не есть исцеление в плоти моей, озлоблен бы их и смирился до зела, в рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, оставь мне сила моя, и свет очью моей, то не со мною. Друзья мои, искренни мои, прямо мне приближься и сташа, и ближний моя далече мне сташа, и нужда все ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголоху суетная, и всемный весь день поучахуся. Аз же, яко глух не слышах, яко нем не отверзаю уст своих, и бых, яко человек не слыша, и не имею во всех своих обличения, яко на Тебя, Господи, уповав, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рек, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижаться ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекусь о гресе моем. Врази же мои живут, и укрепишься паче мне, и умножишься ненавидящими без правды, восстающие, ми злая возблагая, а болгахами за них гоня благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренний возжида Тебе душа моя, коль множество Тебе плоть моя в земле пусть и непроходней, и безводней. Так, а во святим явихся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче живот, усне мое похвалите Тя. Так, а благословлю Тя в животе моем, а имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и усна моя радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминав Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко былось и помощник мой, в крови крилу Твоей возрадуйся, припе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, Тии же всуе скаша душу мою, не идут преисподней земли, предадятся в руки оружия, части рисовом будут, царь же возвеселится, Бози похвалится вся, клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко былось и помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвахлю нощи пред Тобою, давниди пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, живот мой аду приближися, привменен бых с нисходящими в рог, бых, яко человек без помощи в мертвых свобод, яко язви не спящий во гробе, их же не помянулся к тому, и тие от руки Твоей от пиновения выше, положишь мя в рое преисподнем, в темных и сенесмертней, на мне утвердися ярость Твоя, вся волны Твоя навила и синамя, удалилась из знаемых моих от меня, положишь мя мир за себе предан бых и не скаждав,
Отче мои, изнемогости от нищеты, воззвав Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руцы мои, и да мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедаться Тебе, и да повесят во гробе милость Твою истину Твою в погибели, и да познала будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земли забвений, и аз к Тебе, Господи, воззвав и утро молитву моя предварите, скую, Господи, отреющую душу мою, отвращающую лице Твое от меня, нищесть азы в труде от юности моя, вознежися, смирися из немогов, на мне придуша гневе Твои, устрашение Твое возмутиша мя, а выдоша мя, яко вода везде, держаша мя вкупе, удалилась от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей, Господи Боже, спасение мое, во дни воззвах и в ночи пред Тобою, давнидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя, имя святое Его, благослови душе моя Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твои, обновиться яко орля юность Твоя, творя милостыни Господь и судьбу всем обидимым, сказав пути Свои Моисееве, сыновом Израилевым, хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не же в век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость Свою новоящихся Его, велико отстает восток от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедрит Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну, яко персий смы, человек, яко трава дни Его, яко цвет семный, так и отцветет, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает того места своего, милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси у готов престол Свой, Царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные и крепостью, творящие Слово Его, услышьте глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, слушай моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не внеди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится при Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирили землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвый века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делах Твоих, творение кругу Твое поучался, воздев Тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, и отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь и нисходящим в ров. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя упала. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою, и изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты иси Бог мой, дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь меня, правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь все остужающие души моей, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внеди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внеди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя!